0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит

0: Баранович FM на 100.0.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время – будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
4: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
5: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
4: Находиться в дороге мне по душе.
3: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Слушай свое. На Барановичи FM.
8: Ведь ты выглядишь сегодня шикарно.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко напомнил о продолжении уборочной кампании. Барановичи присоединились к акции «Уважение, забота, ответственность», окружив вниманием старшее поколение. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко напомнил о продолжении уборочной кампании, передает Белта. Пройдена только половина, нужна мобилизация и очень серьезная, констатировал глава государства. Президент обратил внимание, что предстоит собрать целый ряд сельскохозяйственных культур. Пока на поле остаются льнотреста, свекла, картофель, некоторые овощи. Кроме того, идет заготовка силоса и уборка кукурузы на зерно. Впереди колоссальный объем осенних работ, подчеркнул белорусский лидер. Министерство труда и социальной защиты вместе с Министерством культуры приняли новые правила при проведении концертов, спектаклей и других зрелищных шоу в театрах, залах и на уличных площадках. Постановление начнет действовать с 26 октября. Главное требование документа – четкое распределение ответственности. За каждым событием должны быть закреплены люди, отвечающие за оборудование, монтаж и перемещение декораций, трюки и полеты артистов, а также за гастроли. К контакту со сложной техникой допустят только тех сотрудников, которые прошли обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний. Отдельные пункты касаются состояния сцены и реквизита. Все конструкции должны быть исправными, устойчивыми и надежно закрепленными. Особое внимание уделили спецэффектам. Здесь обязательны аварийная остановка, защитное ограждение, блокировки и сигнализация. Когда мероприятие под открытым небом, организаторам необходимо следить за погодой. При ветре от 10 метров в секунду, грозе или граде праздник или его репетицию останавливают. Работникам обеспечивают защиту от жары и холода, а также питьевую воду. На пороге октябрь, и начнем новый месяц с праздника Дня пожилых людей. По всей стране уже стартовала приуроченная к этой дате акция «Уважение, забота, ответственность». Главная цель кампании – поддерживать и не обделять вниманием старшее поколение, способствовать их активному долголетию. В парке имени 30-летия ВЛКСМ «Барановичи» 1 октября пройдут соревнования по скандинавской ходьбе. Участие в пешем путешествии примут подопечное отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, сообщила заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения. Юлия Юрения отметила, присоединиться к марш-заходу могут все желающие 60+. Старт в 11 часов. Продолжаем выпуск. Теплые дни бабьего лета в сочетании с золотой осенью – лучшее время для похода за дарами природы. Однако, отправляясь за грибами, важно помнить о простых, но жизненно важных правилах, о которых предупреждают спасатели. Прежде всего, выбирайте яркую и удобную одежду и обувь. Обязательно возьмите телефон, запас воды, необходимые лекарства и немного еды. Не стоит ходить в лес в одиночку. О примерном маршруте и времени возвращения лучше сообщить близким. Если все же сбились с пути, главное не паниковать. Прислушайтесь к звукам вокруг. Они могут подсказать дорогу. Оставляйте за собой зарубки на деревьях или сломанные ветки, чтобы не ходить по кругу. А если есть связь, сразу звоните по номеру 112. Как отметили в Барановичском ГРУЧС, тихая охота – это удовольствие. Пусть она будет безопасной. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение, заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71, 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
4: Ами. Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай и по телефону +35 29 689 77 78.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
4: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов и...

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Александр Лукашенко призывает белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности. В Барановичах начали строить третий корпус индустриального парка. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко призывает белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности. Об этом глава государства заявил при согласовании назначения руководителей местных органов власти. Президент призвал не забывать белорусов поворачиваться лицом к селу. «Россияне меня услышали, и не только россияне, с балтийских государств. У каждого жителя страны должен быть такой участок», – уверен Александр Лукашенко. «Навести порядок вокруг, и самое главное, чтобы земля была распаханной». В связи с этим лидер страны напомнил об избинге. Это новое направление в туризме, которое подразумевает отдых в деревенском антураже и традиционных деревянных домах. Для детей походить босиком по земле – фактор воспитательной работы для ребят, которые сидят в гаджетах. Брестская область заинтересована в активизации сотрудничества с Японией. Об этом заявил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик на встрече с чрезвычайным и полномочным послом этой страны в Беларуси Кадзухиро Куна. «Стороны готовы дружить и взаимодействовать по любым вопросам», – подчеркнул Петр Пархомчик. Первый регион большое внимание уделяет привлечению инвестиций, представляя большой интерес благодаря выгодному географическому положению. В фокусе встречи оказался широкий спектр тем. В частности, гость обратил внимание на высокий уровень развития сельскохозяйственной отрасли Брещины. В программе его визита посещение тепличного комбината «Берестия», где проходит модернизация. Кадзухиро Куна отметил, что задача заключается в том, чтобы узнать обо всех регионах Беларуси, а потом передать информацию бизнесменам. Продолжаем выпуск. В Барановичах начали строить третий корпус индустриального парка. Об этом Белта сообщил председатель горосполкома Максим Антонюк. Первое производственное здание заселено двумя резидентами, которые уже выпускают продукцию. Второй введен в эксплуатацию летом. Подобраны резиденты, идут подготовительные работы для последующей установки оборудования и запуска производства. Завершение третьей очереди намечено в следующем году. Уже сейчас идет подбор тех, кто зайдет на площади. Всего запланировано 4 производственных здания. Последнее проектируется. К его возведению приступят в 2027-м. Напротив находится Барановичский завод автоматических линий, который также получил статус технопарка. Рассматриваются возможности кооперации этих двух площадок. Предприятие располагает свободными метрами, куда приглашаются IT-компании и представители производственных предприятий, создающих инновации для размещения лабораторий и технических отделов. Штаммовый состав вакцин против гриппа в этом эпидемическом сезоне обновлен полностью по всем трем компонентам. Таковы рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Об этом рассказал заведующий отделением Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Бондарь. Медик призвал всех, кто заботится о своем здоровье, привиться. Это позволит уберечься от осложнений гриппа, а также защитить окружающих, которые по каким-то причинам, в том числе из-за противопоказаний, не смогли ввести препарат.
2: В сезоне 26-27 года штаммовый состав вакцин против гриппа полностью обновлен по всем трем компонентам в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения. Актуальные штаммы для вакцин в этом сезоне: вирус гриппа А H1N1, вирус гриппа А H3N2 и вирус гриппа Б. Самая важная цель вакцинации против гриппа и COVID-19 – это предотвратить развитие тяжелого течения этих заболеваний и неблагоприятного исхода. Для формирования полноценной иммунной защиты наиболее целесообразно сделать прививки до начала активной циркуляции вирусов и подъема заболеваемости. Специальная подготовка к прививке не требуется. Важно, чтобы в день вакцинации не было острого заболевания или обострения хронической болезни. Перед процедурой пациент обязательно осматривается врачом.
1: Эксперты прогнозируют пик активности гриппа в Беларуси в конце января-февраля. Однако начало циркуляции вирусов может наступить раньше. В данный момент наблюдается заболеваемость острыми респираторными инфекциями, что обусловлено началом школьного сезона. Циркулируют негриппозные возбудители ОРВИ. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
3: Слушай свое. На Барановичи FM.
4: Ну вот и все. Пообещали друг другу такими же оставаться, тепло одеваться, искренними быть, никогда не тужить, к Богу на ты обращаться, иногда вспоминать про друг друга, никогда не сдаваться и почаще улыбаться. Эта песня не про нас, подруга. Голос зовет меня, но я не пойму откуда. Выйти на район, выйти на район, откинуть все сомнения, все будет хорошо. Ты же знаешь, дороги разойдутся, дороги разойдутся. Все будет хорошо, дороги разойдутся. Дороги разойдутся.

0: Аранович ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30 в студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Президент Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Аллу Демидову с юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Вы посвятили свою жизнь служению искусству. Каждая роль в кинематографе и на театральной сцене – это образец профессионализма и безупречного художественного вкуса, говорится в послании. Глава государства отметил, что в нашей республике актрису знают и ценят как замечательного профессионала и невероятно обаятельную женщину, чье творчество дарит людям радость и способствует укреплению культурных связей с Россией. Александр Лукашенко пожелал Алле Демидовой долгих лет жизни, крепчайшего здоровья, мира и добра. В парке высоких технологий зарегистрированы два резидента в статусе криптобанков. Такое решение принято по итогам заседания наблюдательного совета, которое прошло в правительстве под председательством премьер-министра Александра Турчина. Более полугода велась активная нормотворческая работа по реализации указа главы государства, который вступил в силу в июле. За это время был принят целый ряд постановлений и правовых актов. Также реализованы необходимые организационные меры для воплощения заложенных в акте идей. Многое сделано организациями, заявившими о себе. Сформированы команды, IT-архитектура, пройдены технические и юридические аудиты. Следующий шаг – получить аккредитацию в Нацбанке. Ожидается, что появление таких игроков на рынке повысит доверие к финансовой системе, даст возможность бизнесу быть технологичнее и привлечет в страну новые инвестиции. День пожилых людей отметит страна 1 октября. В преддверии праздника старшее поколение в центре внимания. Традиционно активисты элегантного возраста присоединяются к спортивному марафону по скандинавской ходьбе. В Барановичском регионе отмечены благотворительные акции и инициативы. Ярмарки вакансий для тех, кто желает трудоустроиться, выйдя на заслуженный отдых. Широкомасштабно развернется культурная программа. В Барановичах в городском доме культуры в первый день октября состоится концерт «Опыт, мудрость, доброта». Свое творчество подарят сольные артисты, вокальные и хореографические коллективы. Начало в 15:30. С 14 часов в фойе здания начнут работу консультативные локации, где людям почетного возраста предложат измерить давление, проверить зрение, найти занятия по интересам. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс! Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Симкарат! Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Указом президента совершенствуется деятельность Белтелерадиокомпании. Валовой региональный продукт Брестской области в январе-августе вырос на 3,4%. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко подписал указ, которым совершенствуется деятельность Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе президента. В соответствии с документом изложен в новой редакции действующий устав Белтелерадиокомпании. Он актуализирован с учетом современных тенденций развития информационной сферы. Правовой акт направлен на оптимизацию функций и производственных возможностей ведущего медиахолдинга страны. Его реализация позволит повысить эффективность и оперативность работы Белтелерадиокомпании в части создания и продвижения качественного и разножанрового контента. Валовой региональный продукт Брещины в январе-августе вырос на 3,4%. Об этом сообщил председатель облсполкома Петр Пархумчик. По его словам, сохраняется положительная динамика буквально по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности. По отдельным показателям есть незначительное невыполнение заданий. Глава области призвал прибавить строительный комплекс. При этом строители исполнили свои обязательства по возведению квадратных метров, в том числе арендных и для нуждающихся в улучшении жилищных условий. По экспорту плюс к уровню прошлого года 22%. В данном секторе хорошо работают Барановичи за счет нового инвестиционного проекта, который реализован в городе. Когда есть капиталовложение, через время всегда будет соответствующий результат, убежден губернатор. Петр Пархумчик удовлетворен объемом туристических услуг. По оперативным данным, увеличение составляет 19% к аналогичному периоду 2025-го. Продолжаем выпуск. Осенью у многих появляется желание навести чистоту во дворах и на участках. Сухая трава и опавшая листва чаще всего отправляются в пламя. Так быстрее и привычнее. Однако, как напомнили в МЧС, у такого занятия есть обратная сторона – риск возгораний. Спасатели выезжают на подобные вызовы каждый сезон. При этом закон не запрещает разводить костры и использовать специальные приспособления для приготовления пищи – мангалы, грили и другое. Но делать это можно только при строгом соблюдении правил безопасности. Важно непрерывно контролировать процесс горения и тления от начала и до полного затухания, отметил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского ГРУЧС Кирилл Санчук. Кроме того, место для костра необходимо очистить от веток, мусора и иных горючих материалов. А рядом обязательно разместить первичное средство тушения – ведро с водой, лопату или огнетушитель. При заключении договора займа многие граждане задаются вопросом, допустимо ли указывать сумму в эквиваленте иностранной валюты. Как пояснила нотариус Брестского нотариального округа Нина Непомнящих, валютные операции между физическими лицами по предоставлению займа запрещены. Исключение сделано только для близких родственников. Это значит, что одолжить деньги человеку, который не является членом семьи, можно только в белорусских рублях. Специалист также напомнила, в договоре важно четко и ясно прописывать все условия. Это поможет избежать спорных ситуаций при исполнении документа. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 11-16. Ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Баранович ФМ. Барановичи ФМ. Наше радио.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день.

Ничего плохого нет ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 11-16. Ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
2: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
1: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс.
2: Счастливая.
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
7: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30 в студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Задача нового руководителя Госстандарта – защита внутреннего рынка и развитие экономики. В Беларуси профессиональный праздник отмечают сотрудники патрульно-постовой службы милиции. Об этом и другом подробнее. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков представил коллективу Госстандарта нового руководителя, передает Белта. Председателем Государственного комитета по стандартизации назначен Дмитрий Баско. Соответствующее кадровое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко. До этого Дмитрий Баско работал в должности первого заместителя председателя Комитета государственного контроля. Николай Снопков отметил важность совместной работы в защите внутреннего рынка и развитии страны. По его словам, стандарт не должен становиться барьером, а быть двигателем экономики. В Беларуси стартуют занятия по мобилизационной готовности. Они пройдут под руководством председателей областных исполкомов и завершатся 2 октября. В оборонном ведомстве отметили, что целью тренировок является совершенствование слаженности действий работников местных органов управления и организаций в ходе формирования территориальных войск и отрядов народного ополчения. В ходе занятий пройдут теоретические и практические мероприятия, на которых особое внимание будет уделено индивидуальной и совместной подготовке должностных лиц исполкомов, военных комиссариатов, организаций, а также военнообязанных территориальных войск. Урожайность сахарной свеклы в Брестской области растет, чему благоприятствует погода. В сельхозпредприятии Крошин Барановичского района 600 центнеров с гектара. Сахаристость 16,6%, заметно превышает базисную. Задействован пока один из двух производительных свеклоуборочных комбайнов, на котором работает представитель известной трудовой династии Игорь Гаврик. Со временем, когда корнеплоды наберут еще большую массу, подключат вторую машину. Значительные площади под эту культуру отводят и в открытом акционерном обществе «Столовичи Агро». Копку ведут по графику, согласованному с Жабинковским сахарным заводом, куда поставляют урожай. Комбайнер Сергей Кондрица, который работает вместе с коллегой Владимиром Скипером, отметил: «Главная задача – в самый оптимальный срок освободить поля». Как сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щупленков, кампанию на Брещине начали с самых пострадавших от летней жары и засухи участков. Там урожайность сладкого корнеплода ненамного превысила 400 центнеров с гектаром. Однако итоговый результат должен быть гораздо лучше. Продолжаем выпуск. 29 сентября в Беларуси профессиональный праздник отмечают сотрудники патрульно-постовой службы милиции. Среди подразделений Барановичского ГУВД ППС занимает особое место. В любое время суток, в любую погоду правоохранители несут службу, демонстрируя выдержку, самообладание, смелость, высокую правовую и физическую подготовку. Помощь – современные автомобили, средства связи и коммуникации, компьютерная техника, камеры, видеонаблюдение. Стражи порядка всегда первые там, где нужна помощь, где реагировать нужно быстро, а действовать слаженно и четко. Здесь остаются только те, чье решение было взвешенным, сильное характером и обладающие необходимыми профессиональными качествами люди. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 11-16. Ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
4: Барановичи ФМ.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 11-16. Ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
1: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30 в студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Союзная повестка. Александр Лукашенко проводит встречу с губернатором Ульяновской области. Барановичи в очередной раз возглавили рейтинг городов Брестской области в топе лучших районов Барановичский. Об этом и другом подробнее. Укрепление партнерских связей и новое направление сотрудничества. Президент во Дворце независимости проводит встречу с губернатором Ульяновской области. С главой региона Алексеем Русских в нашу страну прибыла делегация, в составе которой и представители бизнеса. Утром гости возложили венок к монументу в самом сердце Минска на площади Победы. Общая история скрепляет дружеские и деловые отношения. Также миссия посетит предприятия и знаковые места республики. Стороны взаимодействуют практически во всех областях. От промышленности и сельского хозяйства до культуры, образования, медицины, спорта и патриотического воспитания молодежи. В Брестской области на мелиорированных землях стали получать больше зерновых и зернобобовых культур, льноволокна, сахарной свеклы и овощей. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Анатолий Щупленков. Комплексная работа положительно повлияла. За 5 лет в эксплуатацию ввели 110 тысяч гектаров. В структуре сельскохозяйственных территорий первого региона мелиорированные угодья занимают больше половины от общей площади – 676 тысяч. Из них 328 тысяч – пашня, 345 тысяч – луга. Еще около 3 тысяч находятся под постоянными культурами. Увеличение производства продукции растениеводства в кормовых единицах отмечается во всех 16 районах. При этом в отдельных выявляют факты неэффективного использования. Некоторые хозяйства допускают распашку ближе 1 метра от рек, вблизи откосов каналов, осушителей. Все это приводит к снижению продуктивности. Продолжаем выпуск. Барановичи в очередной раз возглавили рейтинг городов Брестской области по выполнению целевых показателей и заданий социально-экономического развития. Нашему населенному пункту удалось обойти Брест и Пинск. Актуальный перечень озвучил на заседании облсполкома губернатор Петр Пархомчик. Такой результат достигнут благодаря слаженной работе местных властей, организаций и промышленных предприятий города. В топе лучших районов Барановичский. Он разместился на 3-м месте, уступив Жабинковскому и Ганцевичскому. В рейтинговой системе региона заложено 13 ключевых показателей. Оценивались достижения в сфере промышленности, сельского хозяйства, инвестиций, строительства. Всесторонний анализ позволяет объективно проанализировать развитие территорий и формирует честную конкуренцию. И о спорте. Хоккейный клуб «Авиатор» одержал победу на домашней арене и поднялся в зону плей-ин чемпионата страны нового сезона. Сейчас спортсмены на 10-й строчке дивизиона. Накануне летчики смогли взять лидерство над «Юностью» в поединке 7-го тура БТРа Экстралиги. Матч закончился со счетом 5-2 в пользу подопечных Георгия Рязанцева. Шайбы в ворота соперника залетели с подачи Даниила Боруша, Антона Асташевича, Даниила Мартыненца, Владислава Шила и Даниила Рогача. Главный тренер назвал показательным моментом, когда состав не пропустил в формате 5-3. Парни здорово оборонялись, однако есть некоторые ситуации, которые нужно разобрать, пообщаться с ребятами, направить их, подчеркнул Георгий Рязанцев. Он отметил поддержку на трибунах преданных болельщиков. Вторая встреча с минчанами в Ледовом дворце Барановичи состоится 30 сентября. Она завершит длинную серию дерби наших земляков на своей площадке. В октябре команда откроет выездной марафон. 3 числа летчики поборются за баллы с Соликорским «Шахтером». К новостям. Компании по Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики. Кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 11-16. Ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс!
2: Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 11-16. Ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дарить цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: на Вечер ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Саша Машкетова. Добрый день. Александр Лукашенко рассказал о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по строительству азотного комбината. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, передает Белта. К реализации проекта подключится «Газпром». Площадка подобрана, все сети существуют, пояснил лидер республики. Готовая продукция будет обеспечивать внутренний рынок страны, а также активно поставляться на экспорт. Валовой региональный продукт Брещины в январе-августе вырос на 3,4%. Об этом сообщил председатель облсполкома Петр Пархомчик. По его словам, сохраняется положительная динамика буквально по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности. По отдельным показателям есть незначительное невыполнение заданий. Глава области призвал прибавить строительный комплекс. При этом строители исполнили свои обязательства по возведению квадратных метров, в том числе арендных и для нуждающихся в улучшении жилищных условий. По экспорту плюс к уровню прошлого года 22%. В данном секторе хорошо работают Барановичи за счет нового инвестиционного проекта, который реализован в городе. Когда есть капиталовложение, через время всегда будет соответствующий результат, убежден губернатор. Петр Пархомчик удовлетворен объемом туристических услуг. По оперативным данным, увеличение составляет 19% к аналогичному периоду 2025-го. Продолжаем выпуск. На пороге октябрь, и начнем новый месяц с праздника – Дня пожилых людей. По всей стране уже стартовала приуроченная к этой дате акция «Уважение, забота, ответственность». Главная цель кампании – поддерживать и не обделять вниманием старшее поколение, способствовать их активному долголетию. В парке имени 30-летия ВЛКСМ Барановичи 1 октября пройдут соревнования по скандинавской ходьбе. Как сообщила заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения Юлия Юреня, участие в пешем путешествии примут подопечные отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Присоединиться к марш-заходу могут все желающие 60+. Старт в 11 часов. «29 сентября в Беларуси профессиональный праздник отмечают сотрудники патрульно-постовой службы милиции. Среди подразделений Барановичского ГУВД ППС занимает особое место. В любое время суток, в любую погоду правоохранители несут службу, демонстрируя выдержку, самообладание, смелость, высокую правовую и физическую подготовку. В помощь современные автомобили, средства связи и коммуникации – компьютерная техника, камеры, видеонаблюдение. Стражи порядка всегда первые там, где нужна помощь, где реагировать нужно быстро, а действовать слаженно и четко. Здесь остаются только те, чье решение было взвешенным, сильные характером и обладающие необходимыми профессиональными качествами люди». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: На территорию Беларуси пришла классическая золотая осень. Прогноз на ближайшие дни очень благоприятный. Финал сентября и старт октября порадуют обилием солнца. В большинстве районов без дождей. Установится умеренно теплая погода. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 11-16. Ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс!
3: Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 11-16. Ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко выразил заинтересованность страны в совместном с Россией развитии самолетостроения. В Беларуси создается портал учета пустующего государственного жилья. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность страны в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. Последние годы в этой сфере страны активно взаимодействуют в рамках промышленной кооперации. В Ульяновской области располагается авиастроительный завод «Авиастар», один из крупнейших в Российской Федерации. Президент предложил более интенсивно сотрудничать, отметив при этом, что предприятия готовы модернизировать производство под нужды отрасли. В Беларуси Министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с Госкомимуществом создается портал учета пустующего государственного жилья. Пока он работает в закрытом тестовом режиме. По словам заместителя министра ЖКХ Андрея Ромашко, ресурс планирует собрать информацию о жилых помещениях, включая их местоположение, характеристики и состояние, а также сведения о дальнейших планах по каждому объекту. Сегодня в стране насчитывается более 17 тысяч пустующей площади. Из них более 15 тысяч – арендные незаселенные помещения коммунальной формы собственности. Продолжаем выпуск. Барановичская межрайонная прокуратура на постоянной основе проводит работу по противодействию домашнему насилию. Изучены материалы проверки ОВД Барановичского горосполкома в отношении местного жителя, который совершал противоправные действия в отношении своей супруги, сообщила помощник Барановичского межрайонного прокурора Анна Лысюк.
2: Так, прокуратура изучены материалы проверки ОВД Барановичского горосполкома в отношении 42-летнего жителя города, который в период времени с ноября 2025 года по май 2026 года, находясь по месту жительства, в ходе ссор, возникавших на почве личных неприязненных отношений, умышленно, систематически наносил побои своей супруге, являющейся близким родственником, не повлекшие последствий, предусмотренных статьями 147 и 149 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Учитывая предшествие поведение подозреваемого, который злоупотребляет спиртными напитками, регулярно устраивает скандалы со своей женой, в ходе которых применяет к ней насилие, на профилактическую работу не реагирует и продолжает совершать противоправные действия в отношении супруги, которая самостоятельно защитить свои права и законные интересы не желает, поскольку опасается мести со стороны мужа, Барановичский межрайонный прокурор в отношении данного мужчины возбудил уголовное дело по части 1 статьи 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной статьи в том числе предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Уголовное дело для организации предварительного следствия направлено в Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.
1: И о спорте. В Санкт-Петербурге в гольф-клубе «Петергоф» состоялся международный турнир по футгольфу «Russian Open 2026. Мероприятие стало четвертым заключительным этапом Национальной футгольф-лиги России и Беларуси. Один из этапов прошел в Барановичском районе в парк-отеле «Яркий». Барановичские железнодорожники Александр Янковский и Владимир Янковский подтвердили свой высокий уровень мастерства. Они стали победителями в своих возрастных категориях в престижных состязаниях. На вторую ступеньку пьедестала поднялся Юрий Слизень, и бронзовыми призерами стали Александр Бабяк и Илария Ермак. Первое место у юниоров также у жительницы нашего города Варвары Янковской. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 11-16. Ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 11-16. Ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие. Футбольный клуб «Барановичи» проведет товарищеский матч со сборной Беларуси Ю-21. Об этом и другом подробнее. Президент на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие, а брать из него лучшее. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси стараются развивать весь тот производственный потенциал, который остался со времен Советского Союза. Это важно для любого государства. Примечателен результат развития КНР. Это ведущая экономика мира. Страна, с которой все вынуждены считаться. Белорусский лидер на встрече упомянул и об общих исторических страницах между Беларусью и Россией. Нового руководителя представили коллективу Белорусского института стратегических исследований. Кадровые решения накануне принял президент Александр Лукашенко. В списке 29 человек. В их числе Андрей Кунцевич, который до этого занимал пост первого заместителя министра информации. Знакомый коллектив БИСИ с новым директором, первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов напомнил о требованиях главы государства. Структура должна заниматься именно стратегическими исследованиями и стать более заметной и весомой на идеологическом фронте. Необходимы серьезные аналитические документы, которые одержат долгосрочную компоненту. Проделана колоссальная работа, в том числе по выполнению социологического исследования, результаты которого позволили измерить настроение людей по разным векторам. Владимир Перцов обратил внимание на важность международной деятельности, экспертной дипломатии. Продолжаем выпуск. Вопросы соблюдения требований правовой базы о труде на контроле прокуратуры. Надзорное ведомство на постоянной основе уделяет внимание проверке исполнения законодательства. За истекший период 2026-го выявлены нарушения сроков выплаты заработной платы, среднего заработка за время трудового отпуска, окончательного расчета при увольнении. Они зафиксированы в 19 организациях частной формы собственности, расположенных на территории Барановичского района и города Барановичи. Рассказала помощник Барановичского межрайонного прокурора по особым поручениям Анна Дударевич.
2: По требованию прокуратуры произведена выплата заработной платы 160 работникам на сумму более 134 тысяч рублей. За нарушение законодательства о труде прокуратура инициировала привлечение к административной ответственности 18 руководителей. Еще одному лицу объявлено официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения закона. Барановичская межрайонная прокуратура призывает нанимателей обеспечить безусловное выплату требований законодательства о труде и соблюдения трудовых прав работников.
1: И о спорте. Футбольный клуб «Барановичи» проведет товарищеский матч со сборной Беларуси Ю-21. Понаблюдать за баталиями болельщики смогут 4 октября на городском стадионе. Поединок откроет череду встреч 2 осеннего месяца. Начало в 14:00. Все дерби очередного круга пройдут после международной паузы на игры сборных. Состязание намечено за рамками элитного дивизиона. Следующий спарринг чемпионата для наших земляков выездной с гродненским «Неманом» 10 октября. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс!
2: Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Симкарат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Ульяновская область России предлагает Беларуси наладить совместное производство союзных станков. С заботой по каждому адресу. Школьники Барановичей поздравят пожилых людей на дому. Об этом и другом подробнее. Ульяновская область предлагает Беларуси организовать совместное предприятие и наладить производство союзных станков. Об этом по итогам встречи с Александром Лукашенко сообщил губернатор российского региона Алексей Русских. По его словам, сейчас принято решение создать рабочую группу, которая определит основные направления сборки, что наиболее востребовано и пользуется спросом на внутреннем и внешних рынках. Еще одно перспективное предложение касается железной дороги, а именно ремонта и поставки путевых машин. Алексей Русских высказал уверенность в том, что эти два вектора взаимодействия станут точками роста в дальнейших отношениях между Ульяновской областью и Белоруссией. Представители более 40 государств зарегистрировались для участия в выставке «Иннопром Беларусь». Об этом сообщил глава торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов. Для сравнения, в прошлом году на аналогичном форуме присутствовали профессиональные посетители из 24 стран мира. Кроме российских регионов, на экспозиции будут стенды Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Камбоджи. Запланирована большая деловая программа с подписанием ряда контрактов. Что касается отечественной демонстрационной площадки, то она полностью сформирована. Свою продукцию разработки презентуют свыше 160 предприятий. В павильоне собраны все отрасли промышленности – машиностроение, транспорт, автокомпоненты, микроэлектроника, химическая промышленность и нефтехимия, наука. Продолжаем выпуск. Поблагодарить старшее поколение, показать, насколько важны их мудрость и опыт. Это главная миссия Дня пожилых людей, который Беларусь отметит на текущей неделе. Не останутся в стороне от праздника учащиеся. 1 октября школьники Барановичей организуют адресное поздравление на дому. Юные активисты навестят бабушек и дедушек, чтобы лично выразить им уважение и заботу. Как отметила второй секретарь городского комитета БРСМ Елизавета Кантаутас, такие встречи не просто формальность, а живое человеческое тепло. Всего заботой волонтеров планируется охватить 15 представителей серебряного возраста. Последняя неделя сентября и одновременно 1 октября подарят классическое бабье лето. На стыке месяцев дожди ушли, а антициклоны принесли сухую и умеренно теплую погоду. Проще говоря, наступил период золотой осени. В ближайшие дни дневные температуры будут в пределах от 17 до 22 градусов. Такой оптимистичный прогноз озвучил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков.
2: Настанет период золотой осени. Наконец-то можно увидеть чистое небо и даже погреться под последними лучиками солнца. Однако резко вырастет влажность и есть вероятность тумана по утрам. Вторая половина недели уже пройдет в октябре, но ее все так же будет определять область высокого давления. Дождей все так же не ожидается, зато туман станет гуще. Максимально воздух днем прогреется до плюс 14 плюс 19 градусов. Выходные тоже получится провести комфортно. Ожидается спокойная и по осенним меркам умеренно теплая и комфортная погода.
1: К новостям компании. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома совместно с предприятиями города организует ярмарку вакансий для людей предпенсионного и пенсионного возрастов и людей с инвалидностью. Ярмарка состоится 1 октября с 14 до 16 часов в фойе Барановичского дома культуры по адресу Ленина 4А и 2 октября в Центральной городской библиотеке имени Тавлая по адресу улица Ленина 51. В ярмарке могут принять участие все желающие. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс!
3: Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-7778.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять. По другую сторону радиоприемника впереди смс-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 29 сентября на календарной стороне.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Ого, какое кольцо! Откуда?
5: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
4: Класс. Счастливая.
6: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
7: Воу-воу-воу, Игоренька, полегче.
8: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
7: От цены в шоке даже продавцы.
9: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.
10: Что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется.

0: кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри шаурма. Как обычно, она достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, который я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 29 сентября в 1547 году, появился на свет автор самого популярного художественного романа на испанском языке. Эта книга до сих пор остается в списке бестселлеров. Как вы думаете, о каком произведении идет речь? Вариант первый – «100 лет одиночества», вариант второй – «Дон Кихот» и вариант третий – «Алхимик». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. А в этот день, 29 сентября, появился на свет автор самого популярного художественного романа на испанском языке. Эта книга до сих пор остается в списке бестселлеров. О каком произведении идет речь? Вариант первый «100 лет одиночества», вариант второй «Дон Кихот» и вариант третий «Алхимик». Если перечисленные книги вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Торгмаш» поздравляет пенсионеров предприятия с Днем пожилых людей и приглашает для получения денежного вознаграждения в клуб ОАО «Торгмаш» 1 октября с 13 до 16 часов и 2 октября с 14 до 16 часов. При себе обязательно иметь паспорт. Телефоны для справок 450968 и 450975.
3: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
5: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется самое популярное литературное произведение на испанском языке, которое спустя 400 лет после издания все еще находится в списке бестселлеров. Полностью книга называется «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанческий», как многие из вас догадались, а часто просто «Дон Кихот». Роман испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра о приключениях одноименного героя. Он был опубликован в двух томах. Первый вышел в 1605 году, а второй в 1615. Роман задумывался как пародия на рыцарские романы, переведенные впоследствии на многие языки. Это произведение является одной из популярнейших книг мировой литературы. Входит во Всемирную библиотеку, то есть список наиболее значимых произведений мировой литературы Норвежского книжного клуба, как лучшая книга всех времен и народов. Ну и часто указывается первым современным романом, причисляется к канону эпохи Просвещения. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 9788. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно», работаем ежедневно с 10 до 18:00, понедельник, выходной.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Этноконфессиональный мониторинг. Чем займется аппарат уполномоченного по делам религии и национальностей? Республиканская акция Минлесхоза «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси в октябре. Об этом и другом подробнее. Этноконфессиональным мониторингом и более плотным взаимодействием с религиозными институтами займется аппарат уполномоченного по делам религии и национальности под руководством назначенного на эту должность Олега Дьяченко. Первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов, представляя нового руководителя, указал на задачи, которые стоят перед коллективом: сохранение мира, баланса и пресечение любых попыток проявления превосходства одной категории граждан над другой. Олег Дьяченко рассказал, что есть блок задач, которые решаются традиционно: взаимодействие с общественными объединениями, работа с соотечественниками за рубежом. Еще одна сторона – анализ процесса в обществе. В фокусе – тема сохранения духовно-нравственных ценностей, укрепление института семьи и брака, демография. Важный вектор – в партнерстве с другими министерствами и ведомствами поддерживать и развивать туристическую индустрию. Республиканская акция Минлесхоза «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Кампания будет направлена на восстановление зеленых массивов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Поучаствовать традиционно смогут все желающие. Для этого необходимо обратиться в местное лесничество и заявить о своем намерении. Добровольцам подскажут участки, где нужна помощь, обеспечат волонтеров необходимым посадочным материалом и инвентарем. С начала 2026-го в результате сильных ветров в угодьях Минлесхоза повреждено 19 400 гектаров. Причем почти 7 тысяч гектаров требовали проведения сплошных санитарных рубок. Большинство территорий, около 72%, пострадали в июне-августе 2026-го. Осенью на дорогах меняются условия: туманы, пасмурная погода, мокрый асфальт. В этот период видимость и состояние проезжей части ухудшаются. В ГАИ напомнили водителям и пешеходам, как снизить риски. Автомобилистам советуют перейти на более размеренный стиль вождения, выбирать безопасную скорость, избегать опасных маневров, включать ближний свет фар и быть особенно внимательными у пешеходных переходов, отметил старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович.
2: Одно из самых главных правил – выбор безопасной скорости. Чаще всего она ниже максимально разрешенной, и в сильном тумане может составлять даже 20 км в час. Второй не менее важный пункт – увеличение дистанции в 1,5-2 раза и соблюдение бокового интервала. В тумане объекты могут казаться дальше, чем они есть на самом деле. Следует правильно пользоваться внешними световыми приборами. Лучше включать противотуманные фары, а если их нет – ближний свет. Дальний свет использовать не рекомендовано, так как он отражается от капель влаги в воздухе и ослепляет водителя. При движении стоит держаться строго своей полосы, без необходимости не маневрировать, не идти на обгон, особенно вне населенных пунктов. Важно убрать все отвлекающие факторы, громкую музыку, гаджеты. Если из-за плохой погоды вы решите прекратить дальнейшее движение, то останавливаться нужно на удаленных от дорог площадках. Ставить авто на обочине крайне не рекомендуется. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители вас видят и пропускают. При этом обязательно использовать световозвращающие элементы.
1: Главное правило осеннего сезона на дороге – предсказуемость. Чем внимательнее и водители, и пешеходы, тем меньше шансов, что туман и плохая видимость обернутся бедой. И о спорте. «Спознай край бегом». По таким девизам в Барановичском районе пройдет легкоатлетический забег. «Жирандоля» набирает популярность. Мероприятие в третий раз состоится в нашем регионе. На этот раз трейл примет парк-отель «Яркий» в Колбовичах. Количество зарегистрированных участников впечатляет. Почти 1500 человек уже изъявили желание присоединиться к любителям здорового образа жизни. Организаторы, сектор спорта райисполкома, предусмотрели досуг и комфортное пребывание на мероприятии. На протяжении дня будут организованы интерактивные зоны, а до места проведения из Барановичей можно будет добраться на отдельно организованном транспорте. Каждый на финише получит оригинальную медаль и призы от спонсоров. Как рассказал директор физкультурно-спортивного клуба «Надежда» Александр Воронец, мероприятие 3 октября станет настоящим спортивным праздником для всей семьи. Намечены дистанции как для детей, так и для взрослых. Начало в 12:30. Дополнительная информация по телефону +375 29 724 19 24. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71, 64 94 71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Антициклон, который вышел вчера на погодную арену Беларуси, официально заявляет, что сезон бабьего лета открыт. В ближайшие дни облаков на небе будет мало, а солнца много. Днем столбики термометров с легкостью дотянутся до 20-градусных отметок. Но не стоит забывать, что продолжительность светлого времени суток уменьшается на 4 минуты ежедневно. И вслед за заходом солнца температура будет стремительно падать. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов, в течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
2: Цветы – это язык любви. Свежие и изысканные букеты для любого повода в магазине «Дари цветы» на Мицкевича 9. Специальное предложение ждут вас. Доставка.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

На второй час уточним вынесенные стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного поговорим, соответственно, про футбол и музыку прошлого. Но в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то эта программа «Еще не вечер». Занимаемся не только викторинами, но и узнаем что-то полезное. Например, о погоде до конца текущей рабочей недели. Она почти не изменится, температура воздуха

днем в среднем плюс 17-19 градусов, переменная облачность, осадков не ожидается. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Ами! Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч второго тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Бельгии и Франции. Команды играли на стадионе Роа Бодуэн в Брюсселе. Победу со счетом 1-0 праздновали гости. Единственный гол в этой игре на 88-й минуте забил вингер Майкл Алисе. Напомним, в первом туре группы 1 Лиги наций сборная Бельгии одержала победу над Италией 2-0, а Франция оказалась сильнее команды Турции 1-0. В третьем туре французы примут на своем поле Италию, а бельгийцы – Турцию. Обе встречи запланированы на пятницу 2 октября. Также вчера состоялся матч второго тура группового этапа Лиги наций, в котором играли сборные Турции и Италии. Игра прошла на стадионе Бурса Бюкшехир Белидиев в Бурсе. Победу со счетом 4-1 одержали итальянцы. Уже на 9-й минуте Алессандро Бастони открыл счет в этой игре и вывел Италию вперед. На 22-й минуте Давиде Фратези удвоил преимущество гостей. На 27-й минуте Микаэль Кайода сделал счет 3-0. На 47-й минуте Барыш Алпер Илмаз сократил отставание сборной Турции в счете, однако на 51-й минуте Франческо Эспозито забил четвертый мяч итальянцев в этой встрече. Также вчера состоялся матч второго тура группового этапа Лиги наций, в котором играли сборные Швеции и Польши. Игра прошла на стадионе Strawberry Arena в Стокгольме. Победу со счетом 3-1 одержала шведская сборная. Бениамин Нюгрен на 9-й минуте вывел сборную Швеции вперед. Себастьян Шиманский на 43-й вернул равенство на табло. Однако Ясин Аяри на 64-й минуте вновь обеспечил преимущество шведской команде. На 72-й Виктор Дьокериш увеличил разрыв в счете. Таким образом, после этой игры Швеция с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группы 4 Лиги Б. Польша с 1 баллом находится на 3-й строчке. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, продолжаются матчи второго тура группового этапа Лиги наций. Так, на Олимпийском стадионе в Хельсинки национальная команда Финляндии примет сборную Беларуси. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 19:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: В рубрике «Не формат» мы продолжаем листать музыкальные энциклопедии. Сегодня вспомним про Айни Камузи. Это ямайский регги-певец, известный прежде всего по ставшей его визитной карточкой песни «Here Comes the Hot Stepper». Сингл с этой песней, включенный в саундтрек фильму «Высокая мода», возглавил американский хит-парад, а также хит-парады Дании и Новой Зеландии, и добрался до четвертой строчки в чарте Великобритании. Что примечательно, после рождественский период, когда многие музыканты предпочитают не выпускать новых песен, увы, более Айни Камузи в чартах практически не появлялся, зато главный хит можно встретить где угодно, в и саундтреках к сериалам и фильмам, и на сборниках лучших песен в жанре регги. Итак, Айни Камузи, сингл 1994 года, «He Comes the Hot Stepper». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Укрепление партнерских связей – новое направление сотрудничества. Президент во Дворце независимости провел встречу с губернатором Ульяновской области. С главой региона Алексеем Русских в нашу страну прибыла делегация, в составе которой представители бизнеса. Гости посетили предприятия и знаковые места республики. Стороны обсудили вопросы по взаимодействию в различных областях. Представители более 40 государств зарегистрировались для участия в выставке «Иннопром Беларусь». Об этом сообщил глава торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов. Для сравнения, в прошлом году на аналогичном форуме присутствовали профессиональные посетители из 24 стран мира. Кроме российских регионов, на экспозиции будут стенды Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Камбоджи. Запланирована большая деловая программа с подписанием ряда контрактов. Что касается отечественной демонстрационной площадки, то она полностью сформирована. Свою продукцию разработки презентуют свыше 160 предприятий. В павильоне собраны все отрасли промышленности – машиностроение, транспорт, автокомпоненты, микроэлектроника, химическая промышленность и нефтехимия, наука. Поблагодарить старшее поколение, показать, насколько важны их мудрость и опыт. Это главная миссия Дня пожилых людей, который Беларусь отметит на текущей неделе. Не останутся в стороне от праздника учащиеся. 1 октября школьники Барановичи организуют адресное поздравление на дому. Юные активисты навестят бабушек и дедушек, чтобы лично выразить им уважение и заботу. Как отметила второй секретарь городского комитета БРСМ Елизавета Кантаутас, такие встречи не просто формальность, а живое человеческое тепло. Всего заботой волонтеров планируется охватить 15 представителей серебряного возраста. И о спорте. Футбольный клуб «Барановичи» проведет товарищеский матч со сборной Беларуси Ю-21. Понаблюдать за баталиями болельщики смогут 4 октября на городском стадионе. Поединок откроет череду встреч 2 осеннего месяца. Начало в 14:00. Все дерби очередного круга пройдут после международной паузы на игры сборных. Состязание намечено за рамками элитного дивизиона. Следующий спарринг чемпионата для наших земляков выездной с гродненским «Неманом» 10 октября. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Давайте прощаться. За два часа эфира мы успели провести смс-розыгрыши, пару тематических рубрик, где узнали свежие футбольные новости, отметили некоторые необременительные исторические факты и чартовые достижения песен. Так мы вспомнили про известный, наверное, единственный в карьере сингл дискографии ямайского музыканта Айни Камози. Продолжаем внимательно изучать музыкальную энциклопедию и находить множество хороших, но совершенно забытых песен. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. А как обычно, завтра мое эфирное время начнется в 17.00. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
1: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: поможет. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.
0: Барановичи FM. Наше радио.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

вокзал и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье и компас не

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».